Я шепнул себе только ура. Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал: до свидания, народ. Я не думал, какой я боец. Я не ведал, какой я солдат. Но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.

отчетливый крик моих неизбежных врагов. Но мне очень хотелось пройти эти 10 шагов.